0: ꯂꯣꯏꯔꯛꯄꯗ ꯑꯩ ꯒꯣꯜ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯪꯉꯒ ꯕꯤ ꯑꯦ ꯑꯣꯅꯔꯁ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯝꯋꯦꯌꯔ ꯗꯤꯞ ꯗꯥꯎꯟ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕꯒꯤ ꯔꯤꯖꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯉꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯛꯖ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯌꯦꯡꯉꯒꯦꯅ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩ 2020ꯗꯒꯤꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯒ 22 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯐꯥꯎꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯔꯦꯁꯟꯗ ꯃꯇꯝ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯊꯥꯗꯩ ꯑꯗꯣ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯦ ꯑꯋꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯤ ꯊꯦꯡꯅꯩ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯝꯃꯒ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯄꯥꯕꯗꯣ ꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯕꯒꯗꯤ ꯃꯥꯟꯅꯔꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛꯁꯟ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯁꯦ ꯄꯥꯝꯕꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗꯩꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯁ꯭ꯀꯣꯂꯔꯁꯤꯞ ꯐꯪꯉꯛꯄꯁꯦ ꯍꯩꯅꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯩ ꯈꯨꯠꯇ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯥꯛꯇꯕꯁꯦ ꯍꯩꯅꯔꯛꯇꯕ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯪꯕꯁꯦ ꯍꯩꯅꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯩ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯟꯀꯝꯗꯣ ꯂꯩꯖꯅꯕꯅ ꯑꯩ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯗꯤꯁꯦ ꯌꯥꯎ ꯑꯦꯟꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯔꯤꯁꯔꯁꯇꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ
1: ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯥꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯍꯦꯛ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯞꯇ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯒꯗꯣꯏꯅꯤꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯄꯨꯡꯖꯥꯁꯨ ꯌꯧꯔꯛꯄꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯣ
0: ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯝꯗꯣ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯁꯅꯨ ꯑꯗꯨꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥ ꯊꯥꯖꯔꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯑꯃꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯗꯨꯗꯤ ꯍꯣꯠꯄꯨ ꯍꯣꯠꯅꯔꯗꯤ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯂꯣꯏꯁꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯏꯁꯥꯒ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯏꯁꯥꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯄ ꯑꯃ ꯋꯦꯗꯔ ꯌꯨ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯑꯦꯝ ꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯁꯤ ꯊꯥꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯛꯁ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯕꯨ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯗꯥꯟꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯕ ꯂꯦꯞꯄꯤꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯒꯣꯜꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯍꯟꯊꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯩꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯛꯀꯦꯔ ꯆꯥꯎꯒꯦꯔ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯈꯜꯂꯒ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤ
1: ꯍꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯂꯤꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯠꯅꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯒꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯅꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯑꯉꯝꯕ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡꯗꯨ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯔꯨꯞ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯔꯨꯞꯀꯤ ꯁꯤꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯀꯁꯄ ꯅꯤꯝꯐꯥꯜ ꯅꯍꯥꯔꯣꯟꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯤꯜꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯒ ꯎꯅꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔ ꯄꯤꯕꯤꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯣꯝ ꯉꯝꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯊꯝꯖꯔꯤ
2: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ 2022ꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯀꯃꯤꯁꯟ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯗ ꯔꯦꯡꯛ 97 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯤ ꯅꯤꯉꯣꯝꯕꯝ ꯑꯊꯣꯏꯕꯤ ꯗꯦꯕꯤꯒ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯤꯈꯤꯕ ꯗꯦꯕꯦꯛꯇꯣ ꯑꯀꯣꯏꯖꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯂꯟꯆꯦꯟ ꯕꯤꯆꯅꯨ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
3: ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ

ꯃꯈꯜ ꯌꯥꯝꯃꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯆꯨ ꯀꯞꯄ ꯅꯣꯛꯄ ꯍꯤꯡꯕ ꯁꯤꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯆꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯒꯨꯟ ꯂꯩꯍꯟꯕꯅꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯃꯃꯣꯟ ꯃꯤꯅꯣꯛ ꯑꯃꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯕꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯕꯗ ꯋꯥꯀꯠꯆꯔꯤ ꯅꯐꯝꯗ ꯁꯦꯟꯅꯖꯒꯦ ꯅꯪꯇꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯒꯦ ꯅꯪꯇꯕꯨ